0: мой умасма.
1: Яма, яма.
0: Брип ми.
1: Волкумен калей.
0: Де сами бе гуэли бе мой. Мати ми комбака. Та ми коси моро мой. Де ста тради ме вака фотосей. Тан ми си ва дама е вака. Мата ми си ва херк напу, ва тумак напу. Да аваф дема так халускат. Ком я Испания. Ми ати брок фалек йо. Ми ати брок фалек ван. Йо на калук уасрана ума. Дай аксе эвак мота Испания. Ми вен так им так халускат. Я бен эксрана сани. Усани. Хи-пи-пи.